0: Папко мукта ваера бхакта харути пуктан падам падима. Гаи дапа бике гире ети бхани саджан джамун рити гари. Диктан шорта лета бхакта дукама пардавутар чиндари. Прабабия сито джани джагата джанани ко чаранама. Манайле сири раки гуру пати парини джар саранама. Автути гарени манивай атига кантар сварагари. Тамане гаречини сасай бидишита наян бар джададари. Ядурге савалай барпани дине комал шаруп ки бай. Тяттим ропани бала сурже сарико мукпанра чандрай жай. Сарай бабу чатур мукаяти катур срани паро дхар пани. Дхаран гарн хуне ма пардату саран мангал дину хаси бани. Мазурикаранг жастати асала бала чакарама. Адикулне нипур манижали чака пау парима. Прабхала сими казай гариканата гумне гаганама. Даятим ропау баниканама парчу саранама. Сарвау бичама ча патрара асал. Гантара саграй дану. Ламбахата бихе ча пат аси асал. Сувае манке вану. Кундалкана бике казича сунака, ирахару лалдари. Собагарнуне джагаджананико, мактудая йогари.
1: Хасо, Фябулла Тасиделе, намаскар.
2: Эхимити 2083 сал саун 11 гате дехи Боуда дхарма махаен Нингма парампара анусар Гуфа чам басне бхаекуле Сампурна долаха жилла бхари басне бхаеку лама гуру харулай Эсе сучанако сат хардик нимантрана гардасау Сатхей химал дехи тарай сама Дес бхари басне бхаека лама гуру харуле пани Упастит бхае субида лина сакну хуне са
1: दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगर पालिका को लामा संघ को आयोजन में होना गई रहे को निंगमा परंपर ढाकर लोग कुंजो चिंदुई अनुसार छाम गुफा वांग लुंग छी हुआरा प्रशिक्षण साथ ही प्रैक्टिकल होने जानकारी गर्दसाऊ
2: Ванг лунг тхи гуфа рахне гуру тулку санге седу прем пуччэ бата. Прасиччан правачан дайник хембо сонам чиринг жу бата. Практикал лопен гуру бата.
3: Аммани бхэмме хо.
1: Ванг обамего ра гуру дакпа сасумго ванг. Анне авашек анусарго ванг хунеса. Лопенле гарауне практикал гялинг эк ганта бажауне. Ра торма эк ганта банауне, тесай гари торма ма лауне, карген, ген эк ганта лагауне, практикал уне ча ра. Анне гра ару санти гра пуза гарне ку баре ма, гяши пуза, тона госум го пуза, сисья го пуза, тунсум го пуза, тунсур го пуза, локак го пуза, нак пуза, си, зутис, сикауне, баре, ра, хандо генген. Чьот ра нигма парампар анусар гуру го чам сатхай анне авашек анусар практикал гарайне ча. Гупха басне тарика эспаркар чаги гондо, кямдо, семке, хиге, мендал, лама налжор, тингжин намсунг, нангдуп, Чилен Шито, Сангдуп, Сангаянса,